perkusi anist. Eptet биточи кути пов. Не повторит. Шампур, мангал, дрова, ведро и палочка. При всем при этом это прет. Да еще как.